Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: возвращается.
1: Реклама.
2: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
9: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
10: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
11: Николай Басков.

0: Владимир Пресняков. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».
2: Только не здесь, только не в этой комнате.

0: Радио Дача. Реклама.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
2: Внимание садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.
3: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
11: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
0: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066 66.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
1: 121-27-46-29. Город Москва, 18+.
2: Это время мне объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
7: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Ольга Зарубина.

0: номинация. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом. Без химии он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности «Секрет императора» полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

Магнитогорске 7 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: адресу: Зеленый Лог, 53-57.
1: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
2: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
3: Чтобы в офисе вам работалось сладко, нужна хорошая для документов папка. Чтобы бизнес-идеи записывать впрок, вам пригодится для записей блок. В сети магазинов «Милый дом» блоки для записи «Стам» от 32 рублей. Папки пластиковые в ассортименте от 11 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмок». «Милый дом». Все нужное в нем.
4: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
11: Белые медведи в Магнитогорске?
12: Белые медведи в Магнитогорске!
13: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
14: Билеты в продаже 0+.
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным мира сети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 31 градуса.
2: Реклама.
3: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 496633. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
7: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
12: Радио «Дача».

0: Реклама.
1: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: РВВ, ОГРН, 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калетина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
4: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
4: Григорий Лепс.
6: Самый лучший день заходил вчера.
5: Полина Гагарина.
4: Корни.
7: Ты узнаешь.
4: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Руки словно чужие, пальцы скованы, дрожат. Застегнуть пуговицу, завязать шнурки – все требует невероятных усилий. Это не просто неудобство, это потеря независимости. Все объяснимо. С годами суставы теряют влагу, хрящевая ткань истончается, а синовиальная жидкость перестает выполнять свою защитную функцию. Попробуйте Arsil Artro. Сейчас его можно получить абсолютно бесплатно. Звоните звездочка 2023 и узнайте, как это сделать. Звездочка 2023. В составе Arsil Artro – ценнейший тюленей жир, который содержит сквален и 24 вида полиненасыщенных жирных кислот, включая известные омега-3, 5, 6, 7 и 9. Это незаменимый источник питания для суставов, хрящей, связок и суставной сумки. Они участвуют в процессе укрепления плотности костной ткани, поддержания эластичности и гибкости суставов и хрящей, в обновлении синовиальной жидкости. Arsil Artro – это забота о ваших руках, чтобы каждый пальчик как можно дольше сохранял ловкость. Пусть каждое движение дается вам легко. Получите Arsil Artro бесплатно. Звоните звездочка 2023, наслаждайтесь жизнью. Звонки по России бесплатные. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровский разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-09-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача. Удачные песни». Участники музыкального праздника.

0: Дача. Радио Дача. Реклама. Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
5: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
6: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.
7: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск по адресу: улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
8: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
4: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Такие скидки сложно не заметить. Оно и видно. Сеть «Оптик Взгляд» подготовилась к учебному году и дарит отличные скидки до 20%. Успевайте. Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь и скидки до 20%. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Вокзальная 122, Карла Маркса 105, остановка «Юность», Труда 41, Завинягина 7, ТЦ «Семейный парк», первый этаж. Срок акции до 30 сентября. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Если добавить в лужу соли, получится маленькое море.
0: Это радио «Дача».

0: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
1: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
0: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама.
2: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ, ОГРР 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГР 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
6: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутиц.

0: сайте prote.world. Категория 12+.
1: Рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. А долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Я рекомендую мужчинам попробовать проверенный продукт. Называется он «Секрет императора». Его компоненты способствуют обретению твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить и обновить свою интимную жизнь. Звоните с мобильного звездочки 2023, звездочка 2023, и узнавайте подробности о секрете императора. Благодаря ему мужчина становится страстным и выносливым в любви. Секрет императора – это продукт для повышения потенции с естественным стимулирующим эффектом, без химии. Он позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности секрет императора полностью безопасен. Звоните с мобильного звездочка 2023 и узнавайте подробности. Звездочка 2023. Натуральный растительный комплекс «Секрет императора» – это та счастливая возможность забыть о неудачах, вновь почувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна. Звонок по России бесплатный. Звездочка 2023. Звездочка 2023. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Ну, здравствуйте, меня зовут Чернов Николай Сергеевич. Я звоню вам из поселка Лев Толстой Липецкой области. Я хочу передать привет Гвоздецкому Александру и Николаю. Желаю хороших выходных и хорошего отдыха. Давайте послушаем песню Леонида Агутина. Спасибо, радио «Да».

0: Радио Дача.
1: Реклама.
2: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
4: В милом доме супер цена. Успей купить в августе.
5: Влажные парфюмированные салфетки Эксе 100 штук или влажные хозяйственные полотенца Эксе 60 штук
4: всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме.
5: Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
6: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
7: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
6: И на вкусняшки хватило.
8: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
9: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
11: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
12: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
13: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
14: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
15: Достаточно знать адрес надежного производителя.
16: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
17: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
18: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66.

0: Радио Дача. Погода.
1: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 724 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 31 градуса.
0: Реклама.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
3: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.

0: Магнитогорск по адресу Зеленый Лог 53-57.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Белые медведи в Магнитогорске.
4: Белые медведи в Магнитогорске.
5: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг. Билеты в продаже. 0+.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
9: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: Дачные объявления. Каждое утро на радио «Дача» гороскоп.
1: Звезды подскажут, как поймать удачу за хвост и провести день правильно.
0: По будням в 6.30 и 8.30. По выходным в 8.30 по московскому времени. Слушайте астрологические советы на радио «Дача». Реклама.
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
1: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Михаил Шуфутинский.
4: Марджанча, Марджанча, где же ты, где?
1: Юлиана Караулова.
0: Киркоров.
5: Я эту жизнь тебе отдам, всю по каплям, по годам.
0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте «Удачные песни».

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Илья. Я из города Иваново. Хочу передать привет своей любимой девушке Анне Пуховой. Предсказать для нее песню Андрея Губина. Анечка, моя любимая, я очень по тебе скучаю и жду тебя скорее домой. Вам радио «Дача».

Maya. В Магнитогорске 10 часов утра. С вами Радио Дача.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
0: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника
0: Стас Михайлов.

0: еще продолжается, скажу. Пора в друзья домой, пора возвращаться с дискотек всевозможных, выспаться хорошенько и готовиться к новой трудовой неделе. Ну а для тех, у кого утро в воскресенье стартует, обещаю ставить много классных песен, которые и взбодрят, и хорошим настроением обеспечат. Меня зовут Даня Борисов. Скоро послушаем композиции Татьяны Куртыковой, певца Паскаля и Валерии на радио «Дача». Между ними не пропустите гороскоп на это воскресенье. Всем отличного начала дня в компании «Радио Дача».
1: Реклама. Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
2: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
6: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой. Мама, папа, брат и я — экономная семья.
7: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
6: И на вкусняшки хватило.
8: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
2: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе, 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
10: Распродажа пуховиков в Вахара.

0: Радио Дача.
1: Гороскоп на воскресенье, 9 августа уже здесь. Познакомимся с ним. Овны, весы и рыбы могут неожиданно увлечься темой, о которой раньше почти не задумывались. Возможно, именно сегодня появится новое хобби или желание освоить полезный навык. Тельцы, близнецы и козероги будут особенно практичны. День подходит для покупок техники, вещей для дома или планирования крупных расходов. Главное – заранее определить бюджет. Раки, львы и скорпионы почувствуют желание восстановить старые связи. Не исключен звонок человеку, с которым давно не общались, или случайная встреча, которая окажется очень теплой. Девы, стрельцы и водолеи смогут спокойно посвятить время себе. Иногда лучший способ подготовиться к новой неделе – просто никуда не спешить.
0: Гороскоп на Радио Дача.

0: Имя Алёша в этом сезоне в тренде. Все благодаря хиту Татьяны Картуковой, который мы слушаем на радиодаче прямо сейчас. После этой композиции хочется сказать, не забудьте вы, милые дамы, позвонить своему Алёшеньке, Сашеньке, ну или Димочке, у кого как, и спросить, как неделя прошла, если вы волею судьбы разлучены были все эти 7 дней. Глядишь, часик-другой займете разговором по душам с человеком, который вам по-настоящему дорог. Нам тут на радиодаче очень дороги сердцу хиты. Скоро послушаем композиции Татьяны Булановой, Хабиба и Ирины Аллегровой на радиодаче. Никого не пропустите.
1: Реклама.
2: Белые медведи на льду!
3: Белые медведи на льду!
4: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
8: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
9: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
10: Зрение, как и учеба, должно быть на отлично. Поэтому сеть «Оптик Взгляд» к учебному году дарит всем отличные скидки до 20%. Успевайте! Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Адрес центральной оптики, Магнитогорск, Карла Маркса, 141. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Срок акции до 30 сентября.
11: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск» по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 53.
12: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
13: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах «Ситна» уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины «Ситна» и выбирайте лучшее качество по отличной цене. «Ситна» – свое, родное, свежее.
14: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
15: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиной.
1: У девушек в животе бабочки, и они требуют любви. У женщин же в животе моль, и она требует шубу.
0: Это радио «Дача».

0: Секрет счастья, друзья, в том, чтобы большой командой подойти к морю и крикнуть ему привет. Надеюсь, этим летом вы уже успели осуществить примерно какую-то такую же свою мечту. Можно уж и не морю, но какому-нибудь водоему привет. Далее окунуться в него, охладиться, остудиться, да, от палящего солнца и наслаждаться шикарным днем. Если нет, у вас есть еще 3 недели на это, успейте уж, пожалуйста, друзья. Я до финала часа успею исполнить заявку в рубрике «Удачный момент» и включить для вас классную песню Димы Билана «Никуда не уходите».
1: Дачные объявления. Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
2: Каждые выходные на радио «Дача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
1: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово ботаника» в «Одноклассниках».
2: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радио Дача». Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-14-79. Город Москва, 18+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубов. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: квартиру сниму на Суточно.ру. 6+.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте. Зовут меня Зоя. Я звоню вам с Урала, город Южноуральск. Я бы хотела передать привет моему другу студенческих лет Яну. И в честь этого заказать песню «Незабудка» в исполнении Суручану. Всем слушателям желаю всего хорошего. Спасибо. Радио «Дача».

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: В Магнитогорске 11 часов утра. Вы слушаете «Радио Дача».

0: уже над головой осталось по хитусок Дианы на радиодаче сделать второй шаг и отправиться вперед. Навстречу приключениям, новому дню, радостным событиям и исключительному отдыху, друзья. Воскресенье все же, и пусть оно у вас пройдет просто отлично и в компании любимой музыки. Скоро на радиодаче хиты Натальи Подольской и группы «Вирус», а также услышим новинку Нины Шацкой и Брэндона Стоуна. Никуда не уходите.
1: Реклама.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
3: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Чтобы вещи хранить без особых хлопот, надо срочно купить комод. На чистоту вещей, чтобы не терять надежды, скорее купите ролик для одежды. В сети магазинов «Милый дом» комод «Колорит», 4 секции в ассортименте от 1649 рублей. Ролик для одежды «Клир Лайн», 20 листов, 35 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, РЦ «Джасмок». «Милый дом», все нужное в нем.
8: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
9: Достаточно знать адрес надежного производителя.
10: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
11: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
13: Куда идем на выходной? На день рождения, Добрострой! Мама, папа, брат и я – экономная семья!
14: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
13: И на вкусняшки хватило!
15: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
16: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
17: Папа, динозавры в городе?
16: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
17: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
18: Возрастное ограничение 0+.
19: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: каждый день на радио «Дача».
1: 9 августа в России отмечают День строителя. Празднику уже больше 70 лет, а строителей в нашей стране миллионы. Причем это не только люди с каской на голове. За одним домом стоит работа архитекторов, инженеров, дизайнеров, проектировщиков, электриков и десятка других специалистов. Поздравляем каждого из причастных к этому дню. Спасибо за крышу над головой.
0: Праздник каждый день на радио «Дача».

0: Жаркий хит Натальи Подольской в эфире «Радио Дача». Прямо сейчас я вас призываю не бояться отпраздновать одно из событий, которое на этот день выпало. Например, День воздушных поцелуев сегодня празднуется. Не упустите возможность человеку, который вам симпатичен, парочку воздушных адресовать. Еще сегодня День книголюбов. Отличное событие для воскресенья. Можно весь день посвятить прочтению какого-нибудь любимого романа. Еще сегодня День квасного патриота. Интересно, что это? Про квас, наверное, все-таки какое-то событие. Впереди нас ждет еще больше любимых песен. Под них тоже хорошо отмечать разные события. Послушаем комбинацию, интонацию и Алису Мон на «Радио Дача».
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
1: Реклама.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
4: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49-66-33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
6: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
7: Белые медведи в Магнитогорске?
8: Белые медведи в Магнитогорске!
9: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
10: Билеты в продаже 0+.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Черча.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
2: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
3: Удачные песни».
2: Участники музыкального праздника.
1: Группа «Комбинация».

0: слушаем радиодачу. И так хорошо сразу на душе. Друзья, скажу, что послушать наш эфир можно там, даже там, где не ловит FM-приемник. Например, в сервисе Яндекс.Радио. Там еще есть возможность посмотреть плейлист и любимую песню добавить в избранное. Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача для слушателей старше 16 лет.
1: Реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
7: Угаран 121-27-14-76-29. Город Москва. 18+.
8: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон – одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение – наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
9: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
10: Радиодача представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
11: Удачные песни. Радиодача отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
12: Николай Басков.
13: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
14: Александр Иванов и группа «Рондо».
15: Боже, какой пустяк. Сделать хоть раз что-нибудь не так.
16: Владимир Пресняков.
17: Все нормально, да. У хулигана ничего не надо. Мне с тобою рядом.
18: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
19: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
20: Где?

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Говорит Александр. Звоню Домодедовского района. Хочу передать привет всем своим знакомым. И чтобы для моей супруги Ольги Доронькиной прозвучало.

0: Дачке полдень. С вами Радио Дача. Тема недели.
1: В эфире Радио Дача. Тема недели. В студии Екатерина Родина. Здравствуйте. На этой неделе некоторые сайты российских банков, государственных организаций и других сервисов перестали открываться в зарубежных браузерах. Вместо страницы сайта появляется предупреждение о небезопасном соединении или сайт вовсе не загружается. Всему виной сертификаты безопасности. Подробнее о технической стороне вопроса нам рассказал Илья Сейфулаев из команды Яндекс.Браузера.
2: Когда вы заходите на сайт, то между вами и сайтом устанавливается защищенное соединение, чтобы никто не украл ваши данные. Упрощенно оно состоит из двух частей – шифрования и цифрового сертификата. Сертификат – это своеобразный паспорт сайта. Он подтверждает, что вы соединяетесь именно с ним, а не с тем, кто под него маскируется. Иначе злоумышленники могут прикинуться сайтом вашего банка, например, и все данные, которые вы вводите, пропускать через себя.
1: Такие цифровые паспорта сайтов выдает удостоверяющий центр, которому доверяет браузер. Долгое время российские сайты пользовались сертификатами крупных международных организаций. Однако часть таких сертификатов была отозвана, и компании перешли на отечественные. Зарубежные браузеры по умолчанию доверяют только тем, удостоверяющим центром, который входит в их собственный список доверенных. Российского центра там нет. Поэтому браузер не может подтвердить подлинность сайта и на всякий случай блокирует соединение. Однако сами сайты от этого небезопасными не стали.
2: Завтра точно так же могут перестать открываться любые другие российские сервисы, которыми вы пользуетесь каждый день. Поэтому лучше разобраться, как не потерять доступ к ним уже сейчас. Сертификаты можно установить и вручную, но для пользователя это может быть нетривиально.
1: Если подвести итог, ситуация связана не с тем, что интернет стал менее безопасным, а с тем, кому именно доверяет браузер при проверке цифрового паспорта сайта. Именно различие в списках доверенных удостоверяющих центров сегодня и стало причиной того, что одни и те же сайты в разных браузерах могут работать по-разному. Доступ к необходимым сайтам получить легко, нужно только зайти в один из отечественных браузеров. Это была тема недели на Радио Дача. Всем хороших выходных!

дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как в море босиком и без меня обратно.

0: Проверяем мобильный. Вдруг вам звонил именно он и куда-нибудь приглашал в хорошее место, например, в Санкт-Петербург. Туда, кстати говоря, удобно добираться поездом. Именно об этом услышим песню в рубрике «Тот самый хит» уже через 5 минут. Сегодня там будем вспоминать творчество группы «Ленинград», услышим композицию начала 90-х «Поезд на Ленинград». До этого не пропустите классный хит Таисии Повалий здесь на радио «Дача».
1: Реклама. Распродажа пуховиков «Вахара». Распродажа пуховиков «Вахара». Распродажа пуховиков «Вахара».

0: 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
1: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: шикарный хит Сергея Лазарева и Полины Гагариной в эфире «Радио Дача». Слушаем их «Happy End». Еще пару удачных песен Сергея и Полины услышим 26 сентября в Лайф-арене в Москве на юбилейном фестивале «Радио Дача. Удачные песни». Еще придут поздравить «Радио Дача» с 20-летием Олег Газманов, Михаил Шуфутинский, Юлиана Краулова, Мария Зайцева, Александр Иванов и группа «Ронда» и еще более 25 любимых артистов «Радио Дача». Ждем и вас, друзья. Занять удобное место можно на сайте удачныепесни.рф для зрителей старше 12 лет.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня вечером в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 29 градусов.
1: Реклама. Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.
3: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
4: Архитектор. Интерьер – это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор – красиво и надолго.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
8: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
10: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Такие скидки сложно не заметить. Оно и видно. Сеть «Оптик Взгляд» подготовилась к учебному году и дарит отличные скидки до 20%. Успевайте. Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь и скидки до 20%. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Вокзальная 122, Карла Маркса 105, остановка «Юность», Труда 41, Завинягина 7, ТЦ «Семейный парк», первый этаж. Срок акции до 30 сентября. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
13: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
14: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
15: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация о организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроков, месте и порядке получения уточните у продавцов.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.
17: Радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Есть три способа успокоить женщину. Только ни один не работает.
0: Это радио «Дача».

0: Пока еще летние дожди не отшумели, у вас есть возможность, друзья, принять участие в нашей солнечной акции «Лето сюрпризом», где мы меняем ваши классные снимки на шикарные призы для удачного отдыха. Если этим летом в вашей семье или просто в вашей жизни произошло какое-то интересное событие, вы запечатлели его на фото, обязательно загрузите снимок на сайт radiodacha.ru и напишите небольшую историю, что на фотографии происходит. В конце августа среди всех финалистов мы выберем двух счастливчиков и попросим их ответить на пару несложных вопросов, после чего счастливчики эти смогут получить возможность отправиться в круиз на морском лайнере из Сочи в Турцию. Для слушателей старше 18 лет правила читайте там же на сайте radiodacha.ru.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама.
2: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
8: ООО «Юлексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты, увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
3: Здравствуйте, любимая радиодача. Меня зовут Дана, я из поселка Межозерный. Хочу передать привет своей любимой бабушке и заказать для нее песню Буйнова. Своей бабушке хочу пожелать счастья и здоровья. А

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: В Магнитогорске час дня. Вы слушаете «Радио Дача».

0: Нашим попутчиком уже через 40 минут станет программа «Удачный час» на радио «Дача». Друзья, будем передавать ваши приветы, поздравления, другие теплые слова. Если есть с чем поздравить близкого человека, обязательно дозвонитесь в студию по номеру 8495-995-2555. Скажите ему парочку теплых предложений и песню любимую поставьте. Жду ваших звонков. А пока я поставлю хиты Ираклия, Наташи Королевой и Аллы Рид. Далее на радио «Дача».
1: Реклама.
2: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж. Главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
1: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
4: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
5: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
9: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
10: Куда идем на выходной?
11: На день рождения, Добрострой!
12: Мама, папа, брат и я – экономная семья!
13: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
14: И на вкусняшки хватило!
15: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
16: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
17: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Когда солнце внутри, это хорошо, а когда оно с неба светит, еще лучше. Сразу тепло становится не только на душе, но и весьма себе физиологически это тепло можно почувствовать. Горячо будет всем слушателям радиодачи от теплых приветов и поздравлений в следующем часе, ведь он ожидается удачным. Менее чем через половину часа стартует программа по заявкам. Успейте заказать свою любимую песню по телефону в столице 8495-995-2555. Звоните.
1: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8 35 19 58 65 86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Белые медведи в Магнитогорске?
4: Белые медведи в Магнитогорске!
5: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
6: Билеты в продаже 0+.
7: Ждать больше не нужно. Полноприводный Чанган ЮНЕС уже в наличии в Чанган Центр Регинус Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49-04-32.
8: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
9: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
10: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 2066-66. Радио «Дача».

0: чтобы осуществить эту мечту, если мечта касается песен в эфире «Радио Дача». Ставим их по вашим заявкам в программе «Удачный час», и она стартует уже через 10 минут. Успейте дозвониться в студию, заказать свою любимую. Ну а пока набираете, послушаем море другой классной музыки до финала часа. Не пропустите хиты Стаса Михайлова и Николая Баскова на «Радио Дача».
1: Дачные объявления. Лето – это не только жара, тополиный пух и короткие ночи.
2: Лето – это мангал на даче, волосы в соленой воде и смех до слез.
1: На великах, без тормозов. Всероссийская акция «Радиодача» – лето с сюрпризом.
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть подарки для удачного отдыха.
1: Регистрируйтесь в проекте на сайте radiodacha.ru.
2: В конце лета мы выберем двух счастливчиков, которые отправятся со своими вторыми половинками в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию. Правила акции и форма регистрации доступны на сайте radiodacha.ru.
1: 18+. Реклама.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
7: У Максима Друг, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
8: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
9: В этом весь Т.
8: И в этом весь ты.
10: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
11: Память стала подводить? Усталость, раздражительность и плохой сон? Одна из причин – дефицит лецитина. А ведь наш мозг на 30% состоит именно из него. Но восполнить нехватку лецитина едой почти невозможно. Но есть простое решение. Наш лецитин. Наш лецитин произведен из подсолнечника. Покупайте наш лецитин в аптеках вашего города и на маркетплейсах. Позаботьтесь о себе уже сегодня. БАД не является лекарственным средством.
12: ООО «Ювексфарм». ОГРН 102-230-198-36-48.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
13: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Корни.
14: Ты узнаешь ее, стыдите.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Айрат, я из города Павлы, Татарстан. Хочу поздравить свою бабушку, зовут ее Таслима Хафизовна, с днем рождения. Бабушке исполняется сегодня 80. Желаю ей крепкого здоровья, бодрости духа и всего хорошего. Ставлю для нее песню Стаса Михайлова. Спасибо, радио «Дача».

0: Магнитогорске 2 часа дня. С вами Радио Дача. Удача. Удачный час.
1: Стартует час приветов и поздравлений в эфире Радио Дача. Здесь будем радовать вас и ваших близких теплыми словами и любимыми песнями. Заказать песню можно по номеру в столице 8-495-995-2555. Звоните нам. Сообщения принимаются в группу ВКонтакте Радио Дача и в мессенджер Макс. Наш номер там 8-910-004-49-24. Начну с вот такого сообщения. Привет отправляется в село Головинское Ярославской области. Любимому Лёше и сынулечке Тёмушке. Поздравьте, пожалуйста, Алексея с Днем Строителя. Знай, ты лучший в своем деле. Денежных клиентов тебе и побольше. Подписалась Ленуся. Как мило, друзья. Да, День Строителя сегодня отмечается. Если среди ваших родных и близких есть представители многообразия профессий, которые относятся к строительству, обязательно поздравьте их в нашей программе «Удачный час». Начинаем с Натали.

0: Радио «Дача» – это удачный час.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Дульцева Валентина. Я из Пермского края. Хочу передать большой привет Бокаревой Галине Михайловне и поздравить с днем рождения Веприкову Любовь из города Пермь. Пожелать самое главное – удачи во всех делах, конечно же, крепкого здоровья. И заказываю песню «Просто подари» в исполнении Филиппа Киркорова. А вам, Радио «Дача», как

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8-495-995-2555.
2: Здравствуйте, уважаемая радио «Дача». Меня зовут Аня Колобихина. Я из города Ярославля. Город Ярославль, привет. Передаю огромный привет моей доченьке Виктории. Прошу поставить песню Наталье Витрицкой «Глаза цвета».

продолжаем. Час приветов и поздравлений в эфире Радио Дача. Привет любимому мужу Алексею от жены Валентины. Отправляется. Хорошего дня ему и удачи желает Валентина. Далее Дмитрий передает приветы любимой Екатерине и ее сестре Юлии, которые сейчас маринуют помидоры с огурцами на дачу. Будет очень вкусно, предвкушает Дмитрий. Анжела далее поздравляет сестренку Алексееву Алену с 18-летием, с прошедшим днем рождения. Желает счастья, здоровья, любви, успехов. И чтобы вы, Алена, всегда оставались такой же милой. Далее поздравления для всех строителей. С профессиональным праздником отправляется. Привет шлет автор бригаде города Новокузнецка. Шмешному с праздником отправляется. Привет шлет автор бригаде города Новокузнецка. Шмешному пионеру и юрцу.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, меня зовут Ольга. Я хочу поздравить мужа с Днем строителя. Мужа звать Сергей, я ему желаю здоровья, здоровья, еще раз здоровья. С поздравлением присоединяется дочь, внучка Варвара и внук Вова. Ставим для Сергея песню «Лепса, рюмка, водка на столе». Спасибо, радиодача.

0: Злачный час.
1: Еще порцию ваших теплых слов оглашу в эфире «Радио Дача». Нина передает привет семье Герца в деревне Егорцово Егорьевского района. Желает всем хорошего урожая и легкой работы в огороде. Елена далее поздравляет Мирняева Александра с Днем Строителя. Желает счастья, успехов, удачи. От Маргариты приветы отправляются друзьям, которые приехали к ней на дачу. И мы без устали слушаем «Радио Дача». Маргарита, в городе тоже можно этим заниматься. Пишет Рита, что очень сильно любит своих друзей, желает хорошего настроения всем. Надежда привет отправляет любимому мужу Михаилу, поздравляет его с Днем Строителя. Он у нас большой молодец, пишет Надежда, сейчас занят строительством бани. Работает, не покладая рук, люблю его очень. Да, кто хоть раз в своей жизни хоть что-то возвел на участке, сегодня тоже принимают поздравления, не забывайте, друзья, об этом. Написать сообщение можно в группу ВКонтакте «Радио Дача» и в мессенджер «Макс», наш номер там 8-910-004-49-24, музыкальный. Заявки принимаем по другим цифрам. Номер в Москве 84 95 95 2555.
2: Реклама.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
4: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Распродажа пуховиков в Вахара. Распродажа пуховиков в Вахара.

0: сотрудников магазина.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
4: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
5: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. «Урал-профиль-М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. «Урал-профиль-М». Надежный металл для вашего строительства.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206666.

Радиодача продолжается. Программа по заявкам. Артем передает привет в Киров, Калужской области. Поздравляет всех кировчан с Днем строителя. Светлана воскресный привет шлет всем слушателям Радиодача и поздравляет с профессиональным праздником, с Днем строителя, дядюшку Крабейникова Владимира и зятя Задорина Андрея. Здоровья крепкого, всех благ и побольше зарплат желает. И огромный привет в родную Восьмуху отправляет. Маме, папе, роднульке. Это, видимо, отдельный человек какой-то, дочке и племяшке. Отличного отпуска пожелала. Мама Вероника далее привет передает всем тем, кто сейчас на даче. Особенно большой привет шлет своей дочке Хафизулиной Кристине. Я ее очень сильно люблю. Мы сейчас на огороде копаем картошку, написала Вероника. Неужели уже началось это время копания картошки? Сил и удачи всем тем, у кого она посажена. Лиля поздравляет Сулеймана, Руслана, Владимира и Александра с Днем строителя. Желает им сил, здоровья и терпения. А еще побольше денежек на заслуженный отдых. Это хорошее пожелание, конечно. Продолжим удачный час хитом о развлечениях у водоемов. Отпетые мошенники прямо сейчас нам расскажут, куда стоит поехать и чем там заниматься. Это удачный час на Радио Дача.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, дорогой радио «Дача». Я звоню из города Москвы. Меня зовут Миронов Павел. Хотел для всех радиослушателей, чтобы вы поставили песню Виктора Королёва любую. Пожелать всем классных летних дней, хорошего настроения, чтобы удачи во всем было и успехов во всем.

0: Брачный час.
1: Пока Виктор Королёв пел в эфире, собрал еще ваших теплых слов. Друзья, прямо сейчас их прочту в эфире «Радио Дача». Ольга, привет, передает себе, находящийся в пробке в Красноярске. Мост «Три семерки». Семья Козик подписались. Все, кто сейчас на этом мосту, друзья, движение вперед вам желаю. Далее. «Любимые девочки-рязаночки, не обижайтесь на меня», пишет автор. «Жизнь не так коротка, чтобы тратить ее на всякие мелочи». Ваша Ольчик подписалась. И Марина передает привет Максиму Копылову и Олегу Панкратову. «С днем строителя, мальчишек», так она написала. Поздравляю. Друзья, ваше послание тоже очень жду. Группа ВКонтакте «Радио Дача» к вашим услугам.
2: Реклама. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Белые медведи на льду!
6: Белые медведи на льду!
7: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже. 0+.
8: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор красивый надолго.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Автостроителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Зрение, как и учеба, должно быть на отлично. Поэтому сеть «Оптик Взгляд» к учебному году дарит всем отличные скидки до 20%. Успевайте! Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Адрес центральной оптики, Магнитогорск, Карла Маркса, 141. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Срок акции до 30 сентября.
2: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск». Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус Магнитогорск» по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус Магнитогорск», улица Зеленый Лог, 53.
3: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, любимая Радио Дача. Хочу передать привет моим друзьям Валентине, моей жене Ольге и моему другу Александру. Прошу поставить для них песню «Максим. Нежность». Спасибо, Радио Дача.

Не забуду прочитать ваши сообщения, друзья, которые вы присылаете в группу ВКонтакте «Радио Дача» и нам в мессенджер. Макс, жена Татьяна пишет, передает привет мужу-строителю с золотыми ручками из плеч. Это важно. С праздником его поздравляет. Зовут человечка Алексей Мошин. Он из Вологды. С любовью и уважением жена Татьяна подписалась. Оксана поздравляет всех строителей из города Орла и своего мужа Петреева Сергея с профессиональным праздником. Желает удачи в работе. Рита написала, мы с семьей едем на озеро Кандрыкуль. Провожаем лето. Рита, ну что-то вы рановато. Все-таки 3 недели у нас еще есть. И будем надеяться, что лето будет в эти 3 недели жарким. Отыграется за 2 месяца около прохлады. От эпикуровой Катюшки привет отправляется землякам Бульяновск, семье Сычевых, Светлане, Виктору и Илюше. Пишет, давайте быстрее закончим вахту и домой. Хорошее пожелание, друзья. Пусть все те, кто жаждут оказаться дома, поскорее отправятся в свояси к родным пенатам в родные стены. Эдгар и Рада Рай продолжают удачный час хитом «Вот зараза».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Я Попов Василий Платонович из Брянской области. Поздравляю дочь Людмилу Васильевну с днем рождения. Желаю ей всех крепкого, неиссякаемого здоровья, счастья, добра, уважения и всего-всего хорошего.

0: Точный час.
1: И пришла пора завершать программу по заявкам в эфире «Радио Дача». Вот какими сообщениями. От Юлии ответный привет Дмитрию отправляется, который в данный момент утепляет веранду, пока я с сестрой Катей маринуем огурцы и помидоры. Спасибо, Дима, без твоих усилий не было бы у нас урожая. Люблю, когда приветами так в нашем эфире обмениваются. Артем далее привет семье Тулкиных передает и своей жене Насте. Пишет: «Дождь не помеха жарких шашлыков, это уж точно. Главное, чтобы еще и тепло было». Ирина из Магнитогорска привет передает любимым девочкам Виктории и Милане, маме Вере Ивановне и всем знакомым нашему мужу и отцу Лаптеву Павлу, который сейчас очень далеко от нас. И привет напарнику по смене Янину Александру отправляется от Шлейфера. Если неправильное ударение было, простите уж, друзья. Все, на этом удачный час завершен. В воскресенье продолжим в компании отличных песен любимых артистов «Радио Дача».
2: Дачные объявления. Вы звоните.
3: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
0: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
2: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
2: Это ваш
0: удачный момент.
2: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Круглосуточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО «РВВ». ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
8: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек. Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бубнов. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: karate.world. Категория 12+.
1: Это радио «Дача». Удачный час.
2: Звоните.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владислав. Сейчас нахожусь на даче, что в районе деревни Булан-Турган в республике Башкортостан. Отдыхаем, загораем, параллельно занимаемся огородом, топим баню. Хотелось бы передать привет всем своим близким, кто меня узнал, родителям, соседям по даче и коллегам. Хотелось бы послушать песню в исполнении Жанны Фриске, где...

0: Здравствуйте, радио «Дач». Меня зовут Сергей, звоню из города Волжского. Я хотел Наташеньке пожелать любви, здоровья, счастья и долгих лет жизни. И, пожалуйста, поставьте мне ее песню «В краю магнолий», группа «Арии». Спасибо, радио «Дач».
1: Не зная горя, горя, горя, в краю магнолий.

0: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
1: Не пропустите.
0: Только на Радио Дача.
2: В Магнитогорске 3 часа дня. Вы слушаете Радио Дача.

часто время торопилось, привык во все дела впрягаться. Пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Я часто время торопил, пускай я денег не скопил, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и пью их горькое лекарство, и никому их не отдам, мои года, мое богатство. Шепчу спасибо я годам и никому их не отдам, мои года, мое богатство.

0: о небесных делах есть информация на этой неделе. Не на этой, а на той, что будет, да, 12 августа. В общем, можно будет наблюдать солнечное затмение. Лучше всего его будет видно в северных регионах России. В Мурманске, Петрозаводске, Пскове, Санкт-Петербурге. Там солнце будет закрыто более чем на 80%. А на европейской же части России затмение будет видно частично. Ученые советуют смотреть на затмение через сильно затемненное стекло. В вариантах использования закопченное стекло, сварочная маска или старые дискеты. А вот солнечными очками лучше не пользоваться при просмотре затмения. Теперь вы тоже об этом знаете, друзья. Запланируйте свой вечер 12 августа так, чтобы увидеть это потрясающее явление. Мы далее увидим и даже послушаем хиты певицы Чепик, группы «Руки вверх», а также Нины Шацкой и Брэндона Стоуна. Никого не пропустите.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст, прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
5: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В «Урал Профиль М». Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. «Урал Профиль М». Надежный металл для вашего строительства.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
8: Достаточно знать адрес надежного производителя.
9: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
10: Чтоб ребенок спокойно сидел один, скорее ребенку дайте пластилин. Чтоб дома стало тихо, словно в сказке, кисти ребенку дайте и краски. В сети магазинов «Милый дом» кисти для рисования от 17 рублей. Пластилин в ассортименте от 49 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джасмоб». «Милый дом», все нужное в нем.
11: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
12: Куда идем на выходной?
13: На день рождения, Добрострой!
12: Мама, папа, брат и я – экономная семья!
14: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
12: И на вкусняшки хватило!
15: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске – 20-66-66.
17: Радио «Дача».

0: Участница юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни» Чепик в нашем эфире. Поет о прошлом. 5 минут назад песня называется. Увидим Чепик 26 сентября в Лайф-арене в Москве. Вместе с ней придут поздравить радиодачу с 20-летием Николай Басков, группа «Комбинация», Ильяна Краулова, Полина Гагарина и еще более 25 артистов радиодачи. Ждем и вас, друзья. Занять удобное место можно на сайте удачныепесни.рф, категория 12+.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня ночью в Магнитогорске малооблачно, без осадков. Ветер северный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 723 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Реклама.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
4: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.

0: Орск по адресу Зеленый Лог 5357.
1: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в Чанган Центр Регинус Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49-04-32.
7: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдин. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган Центр Регинус Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
8: Белые медведи в Магнитогорске?
9: Белые медведи в Магнитогорске!
10: Мастера манежа и фигурного катания! Живой лед и белые медведи! Цирк на льду! Айсберг!
11: Билеты в продаже 0+.
12: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
13: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: you are doing with your future, and no one cares what you did yesterday. The only thing that matters is how you feel yourself now. You have the right to party.
1: The first time!
2: Не было, еще разочек.
3: Давай устроим
4: пати. Ну и что, что воскресенье, вечеринки можно устраивать в любой день, нужно только время подходящее выбрать. Если в пятницу и субботу, то это преимущественно вечерняя часть дня, то вот в воскресенье и в любой другой будний день нужно бы стремиться к какому-то послеобеденному старту вашего представления. Обязательно соберите всех родных и близких вместе, зажигайте от души. Музыка эфира «Радио Дача» вам в этом поможет. До финала часа не пропустите хиты Аниты Цой и дуэта «Чай вдвоем» на «Радио Дача» совсем скоро.
5: Дачные объявления. Вы звоните.
6: Здравствуйте, уважаемый «Радио Дача». Меня зовут Виктор.
7: Вы поздравляете.
8: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
5: Вы говорите теплые слова.
8: Бабушка, я тебя люблю.
5: Это ваш
7: удачный момент.
5: В конце каждого часа на «Радио Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: РВБ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
6: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
7: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
8: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
8: Михаил Шуфутинский.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Сангаджи. Хочу передать привет всем своим близким, родным. Пожелать всем удачи, пожелать всем здоровья. И поставьте песню «Гупугалу». Спасибо, радио.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: Муж – хозяин в доме, пока не пришла жена.
0: Это «Радио Дача».

0: Герой у нас в композиции не пары, другая причина. Взгрустнулось ему от расставания, да так, что целый хит этому был посвящен. Не пара, кстати, тоже участники юбилейного фестиваля радиодачи «Удачные песни». Приходите 26 сентября на них, посмотреть и послушать их классные хиты. Мы далее будем наслаждаться композициями Саши Че, Стаса Михайлова и группы «Градусы». На радиодачу никуда не уходите.
1: Реклама.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
3: Скидки на лекарства до 45%. Только до 16 августа в новой аптеке «Живика» на Труда 31А скидки на популярные лекарства до 45%. А также 200 рублей бонусами на карту клиента «Живика» в подарок. Лекарства со скидками до 45% в новой аптеке «Живика» на Труда 31А, ТЦ «Джунгли».
4: Куда идем на выходной?
5: На день рождения, Добрострой!
6: Мама, папа, брат и я – экономная семья!
3: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
7: И на вкусняшки хватило!
8: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
9: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
10: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
11: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
12: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
13: Достаточно знать адрес надежного производителя.
14: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.

0: 26 года. Подробности у консультантов магазина.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Люби меня.
1: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена.
2: Юбилейный фестиваль радиодача
3: «Удачные песни».
2: Участник музыкального праздника
1: Стас Михайлов.

0: Сердцу, конечно, необходима иногда передышка, но не стоит забывать и про тело. Ему тоже нужен отпуск, релакс какой-нибудь. В воскресенье займитесь этим, друзья, лежанием на диване и ничего не деланием. Отдохните и телом, и душой. Юлиана Краулова, участница юбилейного фестиваля «Радиодача. Удачные песни», только что в эфире. Мне кажется, я весь час буду произносить, что это у нас участник фестиваля «Удачные песни», так как их очень много в этом году, друзья. Подробную информацию ищите на сайте удачныепесни.рф 12+. Мы далее будем слушать хиты Игоря Корнелюка, Аллы Риты и Александра Буйнова на «Радио Дача». Никого не пропустите.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Реклама. Внимание, садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.
3: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
4: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Аен, запомни легко. Архитектор, красиво и надолго.
7: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
8: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
9: Зрение, как и учеба, должно быть на отлично. Поэтому сеть «Оптик Взгляд» к учебному году дарит всем отличные скидки до 20%. Успевайте! Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Адрес центральной оптики: Магнитогорск, Карла Маркса, 141. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Срок акции до 30 сентября.
10: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
11: Белые медведи на льду!
12: Белые медведи на льду!
13: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду. Айсберг». Билеты в продаже 0+.
14: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
15: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: Игорь Корнелюк отправляется домой. Наш же с вами путь, друзья, лежит в новый музыкальный час на радиодаче, в котором будет еще больше отличных песен. Все они когда-то стали призерами телефестиваля «Песни года». Аудиоверсию этой программы стартует у нас уже через 10 минут. Не пропустите, будем наслаждаться хитами самого разного времени. Ну а до этого не пропустите исполнение музыкальной заявки в рубрике «Удачный момент» и душевную песню Таисии Повали здесь, на радиодаче.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
1: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Это время мне объяснять. На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВБ.
6: ООО РВБ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
8: УГР 121-27-76-29. Город Москва, 18+.
9: А в каком магазине можно купить все для школы?
10: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
11: Лумакс на групп Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
12: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
13: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: на радио «Дача».
1: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Радио «Дача», здравствуйте. Меня зовут Мария. Я звоню из города Волжского. Я бы хотела передать привет своему мужу Милковскому Игорю, своей дочери Виктории, сыну Валентину. И хотелось бы поставить песню Чумакова. Спасибо большое, радио «Дача».
3: Этот вечер...

Магнитогорске 5 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».

0: 1990 году из уст Маши Распутиной лилась музыка. За это она получила диплом телефестиваля «Песни года». А в мировой истории произошло много интересных событий. Например, вышла первая книга Джоан Роулинг «Гарри Поттер и философский камень», положив начало мировой популярности серии книг о мальчике-волшебнике в очках. А еще в Москве открылся первый ресторан «Макдональдс». Это событие произошло в самом начале года, 31 января. Впереди нас ждет еще много хитов с телефестиваля. Послушаем композиции группы «Премьер-министр» Артема Качера и Вадима Казаченко на радиодачу совсем скоро.
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
4: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А, дробь 1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
10: Большой улов ждет тебя в магазинах «Милый дом». Покупай товары для рыбалки и охоты в специализированных отделах на сумму от 3000 рублей и выигрывай подарочный сертификат. Или шуруповерт «Ледобур», летнюю палатку с раскладушкой и роскошное фидерное кресло с обвесом. Большой улов уже ждет тебя в магазинах «Милый дом».
11: Акция действительна с 1 августа по 13 сентября 2026 года. Информация организаторы акции, правила проведения, количество призов, сроков вместе и порядки их получения уточняйте у продавцов.
12: Ура! Мы едем в парк аттракционов! Там столько всего интересного!
13: Парк аттракционов на ЦГЯ приглашает детей и взрослых окунуться в мир радости и веселья. Захватывающие аттракционы и море положительных эмоций ждут вас. Проведите незабываемый день всей семьей в парке на ЦГЯ.
14: Куда идем на выходной?
15: На день рождения, Добрострой!
16: Мама, папа, брат и я – экономная семья!
17: Скидки на все до 10% в Добрострое с 7 по 9 августа.
18: И на вкусняшки хватило.
19: Акция действует с 7 по 9 августа 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов.
20: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: Два билета в лето нам дарит группа «Премьер-министр» на волнах радио «Дача». Это песни года 2004. В 2004-м же стартовало реалити-шоу «Дом-2», проект, который, оказывается, до сих пор идет на голубых экранах. А ученые в 2004-м совершили много открытий в космосе. В частности, на Марсе нашли минерал гетит. Его образование напрямую связано с наличием воды. Значит, когда-то на Марсе было H2O. Впереди нас ждет еще много хитов с телефестиваля. Послушаем песни певицы Саши, Кристины Арбакайте и А-студио. Вы слушаете радио «Дача».
1: Реклама.

0: адресу Зеленый Лог, 53-57.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
2: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК-строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК-строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
6: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган Юнес» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня. Только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53. Телефон 49 04 32.
7: Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдинг. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. Чанган, Центр Регинус, Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
10: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12-м участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Не получилось, не срослось у певицы Саши в любви, зато получилось получить за свой классный хит диплом телефестиваля «Песни года». Произошло это событие в 2002 году. А еще в 2002 году свершился запуск первого сегмента МКС. В феврале 2002 года российский грузовой корабль «Прогресс М-44» состыковался с Международной космической станцией, и на борту станции появился первый российский блок, которым пользуются до сих пор. На этом, друзья, «Песню года» будем завершать. До финала часа еще один хит с телефестиваля послушаем, и я, Дани Борисов, тоже с вами прощаюсь. Оставляю в компании Сергея Чернаусова. Всем отличного воскресенья!
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодачник. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радио «Дача». Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: круглосуточно.
1: 6+.
2: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
5: ООО РВВ, ОГРН 124-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У Максимату, Москва, улица Красная Пресня, 24. ОГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
9: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
10: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бу. Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: Рутэ.ворлд. Категория 12+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай Басков.
3: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
2: Александр Иванов и группа «Рондо».
4: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
1: Владимир Пресняков.
5: Все нормально, у хулигана ничего не надо. Мне с тобою рядом.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория 12+. Радио «Дача».
2: Песня года 2021.

0: не пропустите. По выходным в 15.00 по московскому времени. Песня года. Только на Радио Дача.
1: Если ты не скажешь до свидания, песня не прощается с тобой.
0: На Радио Дача.
2: Удачный момент.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радиодача, меня зовут Дмитрий, я из города Брянска. Передаю привет Владимиру Раецкому, который находится сейчас на даче. И включите ему, пожалуйста, песенку Добрынина. Для хорошей работы и для отдыха. Спасибо, Радиодача, удачи вам.

Ясно рисуем небо, хит «Елки» этим вечером на радиодаче. И продолжая тему рисунка, можно добавить еще хорошее летнее настроение. С нами продолжение теплого сезона, а еще выходные. Ну а также счастливые лица наших слушателей, которые 2 дня подряд отдыхали. Кстати, стоит отметить, где бы вы не решили провести свой отдых, а еще лучше отпуск, в любой точке планеты можно слушать любимые хиты при наличии интернета. Послушать эфир радиодачи можно, например, в сервисе Яндекс.Радио. Там еще и плейлисты есть возможность посмотреть и любимую песню в избранное добавить.

0: Помните, всегда хорошо там, где есть радиодача для слушателей старше 16 лет. Мы с вами уже скоро услышим хиты группы «Руки вверх», Зайнаб Махаевой и не только. С этого часа с вами Сергей Черноусов. Всем привет!
1: Реклама.
2: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
3: Распродажа пуховиков в Вахара.

0: 2026 года. Подробности у консультантов магазина.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20.

0: Каждой шутке есть доля правды, как все мы знаем. А если о серьезных вещах, у нас все меньше времени остается до финала акции «Лето сюрпризом». Поэтому торопитесь принимать участие. Выбирайте свои самые яркие снимки. Неважно, это могут быть прогулки с друзьями, а может и семейные путешествия. Главное, расскажите, что происходит на фотографии. Уже 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radiodacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Максим, Натали, Олега Газманова и многие другие.
1: Погода.
2: По данным мира сети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Реклама.
3: Вниманию садоводов! Акция в садовых центрах «Виктория». Саженцы гортензии по цене 490 рублей. Акция действует до 12 августа.
4: Тепло РФ – скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола – все по специальным ценам. Тепло РФ, улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
7: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
8: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
10: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
11: Такие скидки сложно не заметить. Оно и видно. Сеть «Оптик Взгляд» подготовилась к учебному году и дарит отличные скидки до 20%. Успевайте. Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь и скидки до 20%. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Вокзальная 122, Карла Маркса 105, остановка «Юность», Труда 41, Завинягина 7, ТЦ «Семейный парк», первый этаж. Срок акции до 30 сентября. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
12: Белые медведи на льду!
13: Белые медведи на льду!
14: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду». Айсберг! Билеты в продаже. 0+.
15: Архитектор. Интерьер. Это про тебя. Стиль, комфорт на долгие года. Текстуры, оттенки, точный баланс. В архитекторе найдешь свой шанс. Декоративные покрытия, выбор с душой. Создай пространство, где ты герой. Калинина, Ян, запомни легко. Архитектор, красивый надолго.
16: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Эти, мне кажется, хотел бы каждый, особенно в час пик, каждое утро и вечер, чтобы преодолевать все пробки и заторы и уже спокойно добраться до конечной точки маршрута. Мир не стоит на месте, так что, кто знает, возможно, однажды кто-то из нас все-таки научится летать. И тогда пробки и заторы станут лишь воспоминанием, а путешествие – настоящим приключением. Помечтали – и хватит. Возвращаемся к реальности. У нас с вами пока что еще выходные. Пробок гораздо меньше, что уже приятно. Ну и для хорошего настроения через короткую паузу вам хиты группа Studio, Иванушки Интернешнл, Хабиба и не только.
1: Дачные объявления. Всероссийская акция «Радиодача. Лето с сюрпризом».
2: Поделитесь своей летней историей, запечатленной на фото.
1: Расскажите, что происходит на снимке.
2: И получите возможность выиграть шикарные призы для удачного отдыха. А 28 августа мы разыграем главный приз. Два победителя отправятся в круиз на морском лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию.
1: Возрастное ограничение 18+.
2: Партнер акции ООО «Судоходная компания «Аквилон». Морские круизы на лайнере «Астория Гранде» из Сочи в Турцию, Египет, Грецию, Италию и на Мальту. Живописные бухты, насыщенная развлекательная программа и потрясающая кухня.
1: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: А в каком магазине можно купить все для школы?
7: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
8: У Максимату, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
9: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
12: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек «Марс». Морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов. Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Ирина. Я из города Люберцы. Я передаю привет своему любимому дорогому мужу Святославу. Желаю ему хорошего дня и что его ждет дома семья. И ставлю для него песню Вадима Казаченко. Спасибо большое, радио «Дача».
5: Засыпать холодной ночью, как

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Работа летом может нанести вред вашему лету.
0: Это радио «Дача».

0: Классных песен проводим этот вечер на радио «Дача». С нами лето, дачный сезон. Многие дачники периодически проводят время на своих участках, особенно в выходные. Поэтому специально для вас в нашем эфире рубрика «Хорошо устроено». Весь дачный сезон мы помогаем вам разбираться во всех тонкостях работы на участке. Буквально через 10 минут полезными советами поделится Михаил Журавлев, автор блога «Логово ботаника в Одноклассниках». Узнаем немало ценной информации, а вот через короткую паузу успеем послушать новую песню Нины Шацкой и Брэндона Стоуна в эфире «Радио Дача».
1: Реклама.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
1: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной и недорогой техники до эксклюзивной.

0: эффективный. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. Технокухня. Опыт, которому доверяют.
1: Иногда тишина говорит больше, чем двигатель. Есть автомобили, которым не нужно доказывать. Их достаточно почувствовать. Современные технологии, безупречный комфорт, премиальное качество. Это ГАК. Премиальный бренд теперь в Silver. По улице Советская, 165А/1. ГАК Silver. Ваш новый уровень движения.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
7: В милом доме супер цена. Успей купить в августе. Влажные парфюмированные салфетки Эксе 100 штук или влажные хозяйственные полотенца Эксе 60 штук всего по 99 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительна с 1 по 31 августа 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
8: Впервые в Магнитогорске. Большой динопарк на ЦГЯ.
9: Папа, динозавры в городе?
8: Да, приходите всей семьей. Откройте для себя мир, который исчез миллионы лет назад.
9: Ура! К нам приехали динозаврики на ЦГЯ. Вперед!
10: Возрастное ограничение 0+.
11: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио «Дача».

0: Городного отдыха. Хорошо устроено на Радио Дача.
1: Вы на Радио Дача, и с вами Михаил Журавлев, прямиком из логова ботаника. Сегодня предлагаю поговорить о плодах без семян. По-научному это называется партенокарпия. Эта тема будет интересна тем, кто хочет увеличить завязываемость плодов на ваших культурах. Уверен, вы встречали в продаже виноград без косточек или тот же арбуз, или самый банальный пример – бананы. В них вы тоже никогда не встретите косточек. Это и есть те самые партенокарпические плоды. У таких растений нет потребности в опылении, плоды уже не несут функцию размножения. Но механизм их формирования точно такой же, как у классических. Обычно после опыления в завязи происходит гормональная перестройка, которая направляет развитие на формирование плода и семян. У партенокарпиков гормоны начинают работать и без пыльцы. Но так как оплодотворения не было, то и семенам нет возможности сформироваться. И вот тут самое интересное. Изучая такие растения, ученые смогли повторить процесс и на обычных культурах. Если обработать цветы соответствующими гормонами, то можно дать им что-то вроде обманного сигнала. Цветок будет думать, что опыление состоялось, и завяжет плод. Без семян, разумеется. Именно на таком механизме работают стимуляторы плодообразования, садовые препараты по типу завязь, бутон и тому подобное. Приготовленный раствор должен попасть на завязь. Мы можем просто опрыскивать посадки из пульверизатора, но эффективность будет не очень высокой. Да и попадание гормонов на листья может вызвать некоторые побочные эффекты. Если есть возможность, лучше погружать цветы прямиком в раствор. Так и эффективность вырастет, и расход уменьшится, да и эффект будет лучше. Особенно актуальна такая обработка, когда нет опыляющих насекомых или погода не благоволит обильному плодоношению. Обработка однократная в фазу цветения. Но помните, здесь очень важно следовать руководству. Игра с гормонами требует строгого соблюдения инструкции препарата. И на всякий случай уточню, гормоны растений не влияют на человека, так что подобные обработки безопасны. А с вами был Михаил Журавлев. Здоровья вам и вашим растениям.
0: Хорошо устроено с Михаилом Журавлевым,
2: автором блога «Логово ботаника» в Одноклассниках.
0: Слушайте каждые выходные на Радио Дача.

красиво. Там, где есть радиодача.

0: Тони, Валерия. Их совместная музыкальная работа «Пропущенные звонки» в эфире «Радио Удачи». Ну, кстати, в настоящее время нам столько звонят с разных номеров, со всевозможными предложениями, рекламами и не только, что не всегда замечаешь важный нам звонок. Поэтому можно заранее написать сообщение, предупредив об этом, или отправить голосовое. Хотя, кстати, не всем по душе такой вид общения. Некоторые принципиально все свои эмоции и рассказы излагают привычным способом при помощи символов и букв. Но здесь каждому, разумеется, свое, как и в нашем эфире. Уже скоро для вас хиты группы «Ответы мошенники», Вячеслава Малешика, Аллы Рид и многие другие.
1: Погода.
2: По данным нейросети Яндекса, утром в Магнитогорске малооблачно. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 721 миллиметр ртутного столба. Температура воздуха до плюс 22 градусов.
1: Реклама.

0: Магнитогорск по адресу Зеленый Лог 5357.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
4: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
5: Ситна обновилась, но выгода осталась неизменной. Только в августе в фирменных магазинах Ситна уголь березовый 3 килограмма всего 199 рублей 90 копеек. Все, что нужно для идеального пикника этим летом. Приходите в магазины Ситна и выбирайте лучшее качество по отличной цене. Ситна. Свое. Родное. Свежее.
6: Ждать больше не нужно. Полноприводный «Чанган ЮНЕС» уже в наличии в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск. Пока другие ждут поставок, вы можете стать владельцем нового автомобиля уже сегодня, только сейчас. Выгода до 400 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв в «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск по адресу улица Зеленый Лог, 53, телефон 49 04 32. Выгода предоставляется с учетом участия в программах кредитования и трейдин. Подробности у официального дилера. Предложение не является публичной офертой. «Чанган Центр Регинус» Магнитогорск, улица Зеленый Лог, 53.
7: Белые медведи в Магнитогорске.
8: Белые медведи в Магнитогорске.
9: Мастера манежа и фигурного катания. Живой лед и белые медведи. Цирк на льду. Айсберг.
10: Билеты в продаже. 0+.
11: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8 35 19 58 65 86. Официальный дилер Т-Моторс.
12: Радио Дача. Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66. Радио Дача.

0: Конечно, у реки, а еще на даче, в любом месте, где нет напоминаний о работе и домашних делах, куда приятнее проводить свободное время. Да и в целом летний сезон. Хотя, мне кажется, даже на работу приятнее добираться теплым летним днем. И у нас с вами все для этого есть. Во многих городах нашего вещания вполне себе приятная теплая погода. С нами летний сезон. А еще наша музыкальная поддержка. А вы также можете заказывать свои любимые песни в программе «Удачный час». Ну и, разумеется, писать сообщения в нашем сообществе «Радио Удача» ВКонтакте, а также отправлять их в мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе. И даже дома. Слушайте «Радио Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть «Радио Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет. Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 121-27-46-29.
2: Город Москва, 18+. Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
6: Самый лучший день заходил вчера.
5: Полина Гагарина.
1: Корни.
7: Ты узнаешь ее, ты
1: легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
5: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: Дача.
1: На радио «Дача».
2: Удачный момент.
1: Телефон в Москве 8495-995-2555. Спонсор рубрики АО «Суточный».

0: квартиру сниму на Суточно.ру.
1: На радио «Дача»
2: удачный момент.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Женя, я звоню из Углича. Я передаю привет своей маме Елене Викторовне, заказываю песни группы «Нэнси» «Чистый лист». Мамочка, желаю тебе здоровья, счастья. Вам радио «Дача».

0: плюс ему на суточно.ру.
1: 6+.
2: В Магнитогорске 8 часов вечера. С вами Радиодача.
3: Радиодача.
2: На Радиодача. Удачный час.
4: И мы приветствуем каждого, кто проводит этот вечер в компании «Радио Дача». С этой минуты мы начинаем читать ваши сообщения, а также выполнять музыкальные заявки. Телефон нашей студии 8495-995-2555. Звоните, заказывайте свои любимые хиты, а также отправляйте сообщения в мессенджер Макс по номеру 8-910-004-49-24. Ну и пишите комментарии под специальным постом в сообществе «Радио Дача» ВКонтакте. В первом сообщении Ирина: от лица своей семьи поздравляю с днем рождения дорогую сестру Зенину Ольгу. Желает ей провести Новый год своей жизни с хорошим настроением. Пусть он будет классным, насыщенным и без плохих событий. Также много радости, тепла, верных людей рядом, гармонии с собой, любви и большого счастья. А в качестве музыкального подарка послужит песня Руслана Алехно в эфире «Радио Дача». Обязательно ее сейчас послушаем, но прежде отметим, что это программа «Удачный час». Меня зовут Сергей Черноусов, и мы начинаем.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Добрый день, радио «Дача». Меня зовут Юля. Я из Верхней Синичихи. Хочу привет передать своей любимой мамочке, Закожурниковой Светлане Александровне. И хочу заказать ей песню «Юлия Михайчик». Мамочке желаю крепкого здоровья, всего хорошего. Мы тебя очень любим. А вам

0: Дачный час.
1: Переходим к вашим сообщениям. Надежда шлет привет всем Конкиных, семье, очень любит их. Привет, Брежнева Евгения от Юры из Курска. В следующем сообщении привет СНТ «Сфера», красавице жене Оксане, любимой теще Галине, своим прекрасным детям Артему и Вадиму и тестю Николаю. Завтра первый рабочий день после трехнедельного отпуска. Всем солнечного спокойствия и хорошего воскресенья. Всем мирного неба над головой желает Константин Синяев. От Елены привет своему супругу Денису. Поздравляет его с днем строителя. Он сам строит дом, а Елена ему помогает. Гордится и очень любит. И Наталья поздравляет с днем рождения свою любимую маму Хлебникову Тамару. Спасибо за внимание, тепло и заботу. Бескрайнего счастья желает также здоровья, улыбок и всегда доброго настроения. А в качестве музыкального подарка песня Надежды Кадышевой в эфире «Радио Дача».

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Анатолий. Звоню из Брянска. Передаю привет всем своим родным и близким. Своей большой и любимой семье. Всем крепкого здоровья и отличного лета. Поставьте, пожалуйста, песню Зары. Спасибо, «Радио Дача».

0: Удачный час продолжается.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радиодача».
2: Здравствуй, «Радиодача». Меня зовут Екатерина. Я с города Волжского. Хочу передать привет дочери Карине Читун и своему зятю Султану Махметову и послушать песню Лолиты. Спасибо.

0: Точный час.
1: Возвращаемся к вашим сообщениям. Клинкова Артема, который сейчас находится в Брянске, поздравляю с Днем Строителя, с наилучшими пожеланиями, брат Юрий. Привет детям, которые сейчас приехали в отпуск, отдыхают, купаются в теплом море. Сейчас будем жарить чебуреки. И все это под музыку «Радиодача». Здесь Даша меня приглашает в гости. Как приятно, спасибо. И привет дочери Маргарите, зятю Николаю от мамы Елены из Коктебеля. Привет родным в Старый Оскол, СНТ-Береговое, семье Башковым и Шмелевым от Оксаны. Привет своему супругу Волкову Павлу и сыну Илье. Готовим кабачковые драники. Радуемся хорошей погоде на даче. Всем удачного завершения выходных желает Алла. И поздравляет любимого мужа и папу Виталия Кулькова с днем рождения. Здоровья ему, счастья желают жена Наталья и дочь Ольга.
2: Реклама.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Требуется машинист автокрана, а для

0: Ты на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 26.

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Софья. Я из Курска. Хочу передать привет своей лучшей подружке Виктории. Хочу, чтобы у нее было всегда хорошее настроение. Хочу заказать для нее песню Егора Крида «Спасибо, радио «Дача».
3: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
4: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее симя.

0: позвони, не пиши. Позвони, напиши, помиги, подскажи. Мы от тебя убежим, быстро кагаем.
1: Удачный час.
2: И вот очередная порция ваших сообщений в эфире «Радио Дача». Любимого папу Константинина поздравляют с праздником, с Днем Строителя, здоровья и удачи ему в жизни, блестящих планов, радости, благополучия и счастья. Очень вас любят доченька, внучка и зять. Привет Ивану Малинкину, очень ценит и любит его Оленька. Наталья передает привет своей доченьке Марине, ее супругу Святославу, также своей крестной Смирновой Нине Васильевне. Сидят, отдыхают и слушают радиодачу. Привет дедушке Юре, он сейчас за рулем, в дороге. Любим тебя очень, твой Ярослав и внучка София. От Ирины привет любимому городу Омску и всем родным и слушателям. Далее в сообщении «Привет, семья Барановых из хутора Воронежский». Очень их любит внучка Настя. И с днем рождения Смолина Анатолия поздравляет Ульяна. Желает доброго здоровья, поменьше огорчаться и знать, что вся семья его очень любит. И для Анатолия любимая песня группы «Любэ» в эфире «Радио Дача».
3: Сядем с отцом, сядем вдвоем.

0: Дачный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8495-995-2555. Это Радио Дача.
2: Здравствуйте, дорогое Радио Дача. Звоню я из города Тольятти. И хочу передать большой и пламенный привет Танису Троицкой Крымской области Краснодарского края. Поздравить с днем рождения Бабинец Людмилу Яковлевну. Пожелать ей всего самого-самого хорошего. Пусть будет такой же красивой и молодой всегда, какая она сейчас. И для нее это песня в исполнении Муслима Магомаева «Королева красоты». Спасибо, дорогое Радио Дача.
3: По переулкам бродит лето, солнце льется прямо с крыши.

0: Личный час.
1: И вновь к вашим сообщениям. Мария передает привет своему любимому мужу Игорю, с которым вместе сейчас едут домой с дачи. Любит его безумно. Сергей поздравляет коллег из компании «Инвест Агрострой» из города Кирова Калужской области с Днем строителя. Желает успехов и новых высот. С 25-летием легенда Великого Устюга Суханов Иван Александрович, тренер по цирковому искусству и лучший диджей города. Татьяна вам желает, чтобы здоровье было крепче циркового каната, нервы крепче страховки, настроение выше колонки на максимальной громкости. А семейная жизнь всегда играла только треки из категории «Любовь и кайф». Алена поздравляет своего папу Алексея Дыбова и всех строителей с праздником, желает крепкого здоровья, сил и счастья. Привет любимому мужу Самойлову Владимиру Владимировичу, поздравляет его с праздником, Днем строителя, Анна, Сони и Мишани, его очень любят. И всем привет от Даньки, поздравляет всех трудяг с Днем строителя, особенно электриков, сварщиков, плотников, сантехников и механизаторов. Желает заказов побогаче, заказчиков попроще. Мне кажется, сейчас заказчики должны ответным письмом пожелать всем строителям профессионального роста и честных цен.
2: Реклама.
3: Белые медведи на льду!
4: Белые медведи на льду!
5: Только в августе в Магнитогорском цирке большое ледовое шоу «Цирк на льду! Айсберг!» Билеты в продаже 0+.
6: В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.
7: Парк-отель «Березки». Новый формат отдыха на Банном. Стильные, уютные номера, безупречное обслуживание, разнообразное меню, развлечения на любой вкус и возраст. Прекрасный песчаный пляж – главное открытие этого сезона. Парк-отель «Березки» ждет вас. 8-927-938-2003.
8: Зрение, как и учеба, должно быть на отлично. Поэтому сеть «Оптик Взгляд» к учебному году дарит всем отличные скидки до 20%. Успевайте! Огромный выбор очков и линз, профессиональная помощь. Подробности в сети «Оптик Взгляд». Адрес центральной оптики, Магнитогорск, Карла Маркса, 141. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста. Срок акции до 30 сентября.
9: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
10: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в свободе тревел. Все включено на максимум. Магнитогорск, строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
11: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
12: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
13: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
14: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20-66-66. Радио «Дача».

0: Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгений. Звоню вам из Москвы. Хочу поздравить своего брата с хорошим настроением. Живет он в Самаре. Сейчас, надеюсь, меня слушает. Его зовут Анатолий. Я, Толик, хочу тебе пожелать всего хорошего, чтобы ты всегда жил счастливо и никогда не забывал родных. И дарю тебе песню «Державина, брат ты мне или не брат». Спасибо, радио «Дача».

0: Дачный час.
1: Продолжаем читать ваши сообщения в эфире «Радио Дача». Привет городу Твери, почте России, особенно ОПС 100. Мамочке Ире, подруге Асе, всем хорошего настроения желает Наталья. Ягафарова, Фарид и Пышкина Михаила из города Старая Купавна с Днем Строителя поздравляет Юрий, желает вам успехов во всем. Привет своему мужу Евгению, своей дочери Варваре, пожелание ей спокойной беременности, сыну Евгению легкой службы, держись, сынок, немного осталось, и младшему сыну Роману успехов в новом учебном году желает Анна Андреева. Полина передает привет всей семье Филатовых из Питера, поздравляет всю семью с праздником, Днем Строителя, всех очень сильно любит. И Никитину Татьяну, любящие подруги Светлана и Мария, поздравляют с днем рождения, отмечают на даче, погода шикарная, настроение еще лучше. Татьяне желают оставаться такой же светлой, искренней и доброй. И для всех хорошая летняя песня Марины Хлебниковой в эфире «Радио Дача».

0: Личный час продолжается.
1: Звоните. Телефон в Москве. 8-495-995-2555. Это «Радио Дача».
2: Здравствуйте, «Радио Дача». Меня зовут Елена Дмитриевна. Я хочу поздравить своего сына Жукова Андрея Олеговича с днем рождения. Пожелать ему здоровья, счастья, любви, удачи. Чтобы он устроил свою жизнь наконец и порадовал нас внуками. Поставьте, пожалуйста, для него хорошую песню. Юность, спасибо, «Радио Дача».
3: Звук поставим.

0: Точный час.
1: И вот уже финальные сообщения. Всем нам большой привет из Эстонии от Ольги. Передает привет любимому супругу Кейту и всем желает приятного теплого вечера. Следующее сообщение просят повторить. Все прослушали. Семья Барановых из хутора Воронежский. А между прочим, вам тут в любви признается внучка Настя уже второй раз. Надеюсь, теперь вы точно услышали. Татьяна поздравляет от всей семьи Дыбовых своего мужа Алексея, своего любимого родственника Васильича с Днем Строителя. Желает им счастья и огромного здоровья. Александр поздравляет дочь Полину с ее бракосочетанием и желает ей с Матвеем долгой и счастливой совместной жизни. И Айна передает привет семье Федотовых, Кудряшовых, дядю Борю с Днем Строителя и в целом всех строителей с праздником. Все, к другим сообщениям мы вернемся уже завтра, а сегодня на радиодаче по-прежнему ваши музыкальные заявки. Меня зовут Сергей Черноусов, вернусь в следующем часе.
2: Реклама. Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: УГРН 127-24-76-29. Город Москва. 18+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: О, Т-Моб. Цена действительно при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день. Встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский. Михаил Бублик. Султан Лагучев. Алексей Брянцев. Евгений Григорьев. Алексей Петрухин. Сергей Любавин. Тамара Кутидзе.

0: prote.world. Категория 12+. Это радио «Дача». Удачный час.
1: Звоните.
0: Телефон в Москве 8495-995-2555.
2: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Владислав, я с Новотроицка. Хочу заказать песню Ольга Бузова и передать привет сестре Софии и бабушке Валентине. Желаю им хорошего начала недели. А вам, радио «Дача», большое спасибо.

Здравствуйте, дорогой Радио Дача. Я из города Волжского. Зовут меня Надежда Колесова. Я хочу поздравить свою любимую невестку с днем рождения. Ее зовут Елена Колесова. Милая моя девочка, здоровья тебе, терпения, драйфа. Дорогая моя, ты самая лучшая на свете мама. Спасибо тебе за моих кровинушек, за Владика и Алисоньку. Благодарю тебя за любовь к моему сыну. Ты лучшая в мире жена. Ты бриллиант с золотой огранкой и высоким качеством. Спасибо, родная моя, что ты есть у меня. Я тебя люблю, целую, обнимаю. И заказываю тебе песню Марины Федункиных «С днем рождения». Спасибо, радио «Удача».

0: любви.
1: Ежедневно, в полдень, а в выходные еще и в 6 вечера по московскому времени вас ждет удачный час.
2: Не пропустите.
1: Только на Радио Дача.
3: В Магнитогорске 9 часов вечера. Вы слушаете Радио Дача.

0: конечно, чтобы зацепило и на всю жизнь, но случаются подобные сюжеты. От этого, увы, никуда не деться. И, как видим, не только женщинам переживать любовные драмы, мужчины тоже умеют, а порой даже покруче девушек. Главное не держать в себе и отпускать любые отрицательные эмоции. Только в хорошем настроении мы проводим сегодняшний вечер. С нами пока что еще выходные, не спешим их отпускать. Наслаждаемся каждой минутой свободного времени. Ну и слушаем любимые хиты. Через короткую паузу на радиодаче песни Вячеслава Макарова, Наташи Королевой, группы «Пропаганда» и многие другие.
1: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5 через 2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Думаете, выбрать встраиваемую технику для кухни сложно? В магазине «Технокухня» мы делаем это профессионально. Мы не просто продаем. Мы более 20 лет помогаем с выбором. У нас есть решение под любой запрос. От надежной недорогой техники до эксклюзивной. Мы не делим на дорого и дешево. Мы дарим свободу выбора. Техника и сантехника для вашей кухни в одном магазине. Приходите. Проспект Карла Маркса, 75. «Технокухня». Опыт, которому доверяют.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать.

0: где проводить свой летний отдых. Нет большой разницы, каждому своем. Здесь главное в целом его наличие. Шлем отдельный привет всем, у кого продолжается отпуск. И напоминаем о возможности испытать свою удачу в акции «Лето сюрпризом». На сайте radioudacha.ru открыта регистрация, здесь есть специальная страница. Загружайте фотографии своего отдыха и обязательно расскажите о том, что происходит на снимке. Но дальше ждем шикарные призы и билет в финал. 28 августа мы разыграем главный приз – два туристических путешествия на круизном лайнере из Сочи в Турцию. Все подробности и правила акции читайте на сайте radioudacha.ru для слушателей старше 18 лет. А вот уже для всех через короткую паузу песни Николая Баскова, Кайметова и не только.
1: Реклама. Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.
4: Вас ждут море и солнце, отели на любой вкус и любимый all-inclusive. Турция в «Свободе Тревел». Все включено на максимум. Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
6: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
7: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
8: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Один из ярких любимых хитов группы «Руки вверх» в финале часа на Радио Дача. Здесь, конечно, много можно перечислять песен, которые мы любим. Например, «Студент», «Крошка», «Алешка». И, кстати, к теме имен. В прошлом месяце были названы самые необычные имена детей, родившихся в этом году в Подмосковье. Часть из которых даже не знаю, как правильно читать, куда ставить ударение. Вот, например, «Золотой», но первое гласное «А», поэтому непонятно. «Мерседес», ну, здесь мы знаем историю автомобиля, создатель его назвал в честь своей дочери, и вот история повторяется. Еще имена Евсевий, Никодим, Спиридон и Гектор. Деткам мы, конечно, желаем здоровья, счастливого детства, а всем нам легкого вечера, который уже скоро скрасят хиты Сергея Лазарева, Зайнаб Махаевой и не только.
1: «Дачные объявления». Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый Радио Дача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на Радио Дача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Руслимо на Суточно.ру.
1: 6+.
2: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-76-29. Город Москва. 18+.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь ты.
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
2: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
2: Михаил Шуфутинский.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачноепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Я звоню из Карачаево-Черкесии. Меня зовут Катя. Передаю привет своим деткам Танюше, Дашеньке, Димочке, Ванечке и моей маме Надежде Алексеевне, папе в Астрахани, Ивану Анатольевичу, моему брату тоже в Астрахани, Алексею. Я их очень люблю. Ставлю для всех своих близких песню певицы Светы. Спасибо большое, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункин.
1: В молодости есть все, кроме старых друзей.
0: Это радио «Дача».

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим. Тает время на часах, мы за ним и не следим.

Любовь рождает чудеса, дарит солнце нам двоим, тает время на часах, мы за ним и не следим.

0: И каждый день на наших улицах удовольствием не из дешевых, ведь только вдумайтесь, сколько необходимо электроэнергии, чтобы осветить хотя бы одну улицу. Но красота требует жертв, или в нашем случае ват. Например, только в Москве загорается более 1 000 000 светильников, и так каждый вечер. Все для нашего комфорта, как и в нашем эфире. Для вашего хорошего настроения через короткую паузу хиты Стаса Михайлова, Хабиба, группы «Звери» и других любимых артистов радиодачи.
1: Реклама.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Требуется машинист автокрана для работы на территории металлобазы на 12 участке. Официальное трудоустройство. График 5/2. Телефон 29-68-28. 29-68-28.
6: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 206660.

0: хит Стаса Михайлова в продолжении часа на Радио Дача. С любимым артистом еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни в Москве». В этом году Радио Дача отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena помимо Стаса Михайлова еще увидим Юлианну Караулову, Филиппа Киркорова, группу «Фабрика», еще более 20 артистов. Такую встречу точно нельзя пропустить. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Михаила Боярского, Дениса Клявера и не только.
1: Реклама. Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает всех в Турцию.

0: Строителей 58. Телефон 44-44-44. Путевки в Турцию и не только уже на сайте свободатревел.ру.
1: Магнитогорск ждал этого 25 лет и дождался. Колесо обозрения снова встречает гостей, а вместе с ним новый парк аттракционов. Место, где начинается детство, улыбки и яркие эмоции. Ждем вас в парке аттракционов «Притяжение».
2: Радио «Дача». Телефон рекламной службы в Магнитогорске 20 66 66.

0: И вот нам идеальный вариант летнего отдыха. Солнце, жара и настоящие летние приключения. Именно в такую погоду сразу хочется собраться в компании, отправиться гулять, а лучше поехать за город. Главное, не сидеть дома. Надеюсь, с этой задачей многие успешно справились и сейчас возвращаются домой счастливыми и отдохнувшими. Уже завтра понедельник, поэтому всем желаем легкой наступающей недели. Надеюсь, в ней найдется место для отдыха и хорошего настроения. Ну а сейчас этим вечером мы продолжаем слушать такие любимые хиты. Через короткую паузу для вас песни группы «Лицей», Дениса Майданова, Григория Лепса и многие другие.
1: Дачные объявления. Вы звоните.
2: Здравствуйте, уважаемый радиодача. Меня зовут Виктор.
3: Вы поздравляете.
4: Хочу заказать песню для моей любимой дочки Зарины.
1: Вы говорите теплые слова.
4: Бабушка, я тебя люблю.
1: Это ваш
3: удачный момент.
1: В конце каждого часа на радиодача. Спонсор рубрики АО «Суточно».

0: Квартиру сниму на суточно.ру. 6+.
1: Реклама. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. При бронировании для группы от 10 человек «Марс». Морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара

0: сентября. Подробности на сайте prote.world. Категория 12+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, меня зовут Альбина, я из Старого Оскола. Мы сейчас находимся в Лазаревской у друзей. Я хочу передать привет Володе и Лене Шкарупа. Я хочу большие пожелания передать, чтобы они у меня жили долго, чтобы они у меня были здоровы. Я их очень люблю. Я очень рада, что оказалась в этом месте. И хочу заказать песни Вики Цыгановой «Приходите в мой дом». Спасибо огромное, любимой радиодаче.

0: Магнитогорске 11 часов вечера. Вы слушаете «Радио Дача».
1: Видишь кометы, сгорают.

хочешь здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет. Привет.

0: душевно. Там, где есть радиодача.
1: Пусть в сердце моем

0: Хит, Стас и Пьехи в продолжении часа на Радио Дача. С нами вечер воскресенья, завершаются выходные, но продолжается лето и дачный сезон. А еще мы не забываем о тех, кто в ожидании летнего отпуска. Да, не все еще успели отгулять, и у нас в наличии 3 полноценных недели в этом месяце. Поэтому стоит напомнить о возможности слушать свои любимые песни в любой точке планеты, куда бы вы ни отправились отдыхать. Послушать эфир «Радио Дача» можно, например, в сервисе «Яндекс.Радио». Там еще и плейлист есть, возможность посмотреть и любимую песню в избранное добавить. Помните, всегда хорошо там, где есть «Радио Дача» для слушателей старше 16 лет. Мы с вами уже скоро услышим хиты Татьяны Куртуковой, группы «Five Star Family» и не только.
1: Уже другая в комнате, где тень моя еще с твоею не простилась. Еще лежит на ней твоя рука, и голос слышен мой прощальный, и тихое мое.

ворожило мне на короля. И в тихом море добрый путь сулило. На палубе другого

Хит Татьяны Куртковой «Матушка» в эфире «Радиодача». Многие поклонники считают ее идеальной исполнительницей в жанре народного пения, но сама Татьяна с этим не согласна. Чтобы быть правильной народницей, поясняет она, нужно петь в аутентичной манере все и акапельно, когда без музыкального сопровождения. Ну, есть другой схожий термин, который точно применим к певице. Поистине народная, ведь каждый ее знает, а главное, любит ее песни. Через короткую паузу послушаем не менее желанные хиты Ирины Дубцовой, групп «Ариэль», «Иванушки Интернешнл» и многие другие.

0: Классный и трогательный хит и не менее очаровательная Ирина Дубцова, которая этим летом успела побывать в гостях на радиодаче в звездном шоу «Назад в будущее». Услышали с вами строчки самой первой песни, которую она написала еще участь в музыкальной школе. Много тем обсудили, а если кто прослушал, на сайте radiodacha.ru можно найти архив программы. А еще, кстати, в наших соцсетях есть видеоверсия «Звездной встречи». Касаемо нашего эфира и ближайших минут, здесь мы услышим хиты группы «Любэ», Жанны Фриски, группы «Республика» и многие другие.
1: Дачные объявления. По пути в офис. На работе.
2: Бухгалтер, милый мой бухгалтер.
1: И даже дома. Слушайте радио «Дача» везде, где доступен интернет. Следите за обновлениями плейлиста. Добавляйте любимые песни в избранное. Оптимизируйте расход трафика в Яндекс.Радио. Хорошо там, где есть радио «Дача». Даже там, где нет FM-приемника. Для детей старше 16 лет.
3: Реклама.
1: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Николай Басков.
5: Натуральный блондин. На всю страну такой один.
4: Александр Иванов и группа «Рондо».
6: Боже, какой пустяк. Делать хоть раз что-нибудь не так.
1: Владимир Пресняков.
7: Все нормально, да. У хулигана ничего не надо. Мне с тобою рядом.
1: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

0: На радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
3: 8495-995-2555.
4: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Евгений. Прошу поставить для любимой жены Светланы песню Машины Распутиной «Живи, страна». Передаю привет всем своим друзьям и близким. И желаю хорошего вечера. Спасибо, радио «Дача».

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункив.
1: Если ваш поезд ушел, вы всегда можете долететь самолетом.
0: Это радио «Дача».

Считать, что поездки в аэропорт связаны с чем-то приятным, однако есть мнение, что аэропорты могут вызывать положительные и даже радостные воспоминания. Ну, например, как вы встретились с друзьями, отправились в совместный отпуск, ну или в период праздников полетели к своим родственникам. Тем, кто пользуется навигатором в столице, приходится еще чаще вспоминать аэропорт, а именно Шереметьево, несмотря на то, что путь в сторону дома или работы. Желаем всем удачной дороги, если сейчас за рулем. Ну и всем остальным также приятного завершения дня. Через короткую паузу для вас песни Михаила Шуфутинского, Анатолия Цоя, Юлии Савичевой и многие другие в эфире «Радио Дача».

0: прошепчешь, фартук теребя. Любишь?
1: Нет, конечно.
0: Почему? Просто обожаю я тебя.

Песня Тамара Кутицы в эфире «Радио Дача». Отличный пример того, что каждый из вас может также посвящать своим вторым половинам любимые хиты. Для этого у нас в финале каждого часа рубрика «Удачный момент». А также можно успеть поздравить именинников, если еще не успели. И строители сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Вот сколько поводов дозвониться по телефону 8-495-995-2555. А мы уже через короткую паузу будем слушать хиты Натали, Зайнаб Махаевой, группы «Руки вверх» и многие другие в эфире «Радио Дача».

Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что ты ждала меня.

0: даже поздним вечером в финале выходных мы не забываем о прекрасном теплом сезоне. Летнее настроение, любимая музыка, причем в любой точке планеты. Слушать наш эфир вы можете на сайте radiodacha.ru. А еще здесь дополнительные онлайн-каналы «Диско дачи», «Песня года». Как видим, много музыки не бывает, особенно летом это важно. Поэтому уже скоро мы насладимся хитами группы «Високосный год», «Монокини», «Ирины Круг» и других любимых артистов «Радиодачи». Всем желаем легкого завершения дня.
1: Дачные объявления.
2: Знает, как выращивают растения ученые, что современная наука говорит об удобрениях, как сделать так, чтобы получать невероятные урожаи.
3: Каждые выходные на «Радиодача» прямиком из своей лаборатории эксперт поделится самыми неожиданными и полезными знаниями о растениях.
2: Узнаем полезные советы от Михаила Журавлева, автора блога «Логово-ботаника» в «Одноклассниках».
3: Хорошо устроено. В субботу в 11:30 и в воскресенье в 17:30.
1: На волнах «Радиодача». Реклама.
4: Музыкальный фестиваль, на котором тепло. Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс». Гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бубин, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе.

0: радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, радио «Дача». Меня зовут Олеся. Я звоню из города Оренбург. Хочу передать привет всему Оренбургу и всей Москве. Всем пожелать хочу удачи. И доказываю песню «Рада рай». Спасибо, радио «Дача».

утром в рубрике «Гороскоп». Полезные рекомендации астрологов в 8.30 по московскому времени. А уже через короткую паузу нас ждут хиты Сергея Лазарева, Татьяны Булановой, Иракли и многие другие в эфире «Радио Дача».

Сергея Лазарева тут или там в продолжении часа на радио «Удача». С любимым артистом мы еще обязательно встретимся, причем не только в эфире, но и на долгожданном юбилейном шоу на фестивале «Удачные песни» в Москве. В этом году радио «Удача» отмечает свой юбилей, 20 лет в эфире. Праздновать круглую дату будем вместе с любимыми звездами. 26 сентября на сцене Life Arena, помимо Сергея Лазарева, еще увидим Полину Гагарину, Михаила Шуфутинского, Чепик, еще более 20 артистов. Настоящий праздник для наших слушателей. Читайте подробности на сайте удачныепесни.рф. Возрастное ограничение 12+. А в эфире уже скоро послушаем хиты Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой, Валерии и не только.

0: Счастливое время у каждого свое, но рядом обязательно есть вечер пятницы, который также можно назвать одним из любимых отрезков недели. Что, конечно, логично. Трудовые будни остаются позади, а впереди долгожданные выходные. А еще лучше, когда выходные завершаются, а дальше неделя или две летнего отпуска. Уверен, есть у нас счастливчики, кто завтра не работает и наслаждается отдыхом. Желаем не скучно провести вам это время, а нам всем легкого дня, ну и приятной ночи. Через короткую паузу ее дополнят хиты Наташи Королевой, Славы, Татьяны Овсиенко и других любимых артистов радио «Дача».
1: Дачные объявления. Радио «Дача» представляет легендарная песня года.
2: По выходным в 3 часа дня по московскому времени мы дарим вам лучшие композиции за всю историю знаменитого фестиваля.
1: Песни, которые помогают жить и любить, вы услышите только на Радио «Дача». Реклама. Радио «Дача» представляет 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
2: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
1: Григорий Лепс.
3: Самый лучший день заходил вчера.
2: Полина Гагарина.
1: Корни.
4: Ты узнаешь
1: ее. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
2: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
1: Категория

0: Радио «Дача».
1: Удачный момент.
2: Телефон в Москве
0: 8495-995-2555.
3: Здравствуйте, Радио «Дача». Меня зовут Николай. Я с Усольского района. Передаю привет своей любимой жене Изольде. И хочу сказать, что ты у меня самая любимая и нежная девушка. И я очень сильно люблю тебя, моя дорогая. И заказываю песню Владимира Песнякова «У тебя есть я». Спасибо, Радио «Дача».

Радио Дача. Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

этаже, а я в различных точках, именующихся дно. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Алло, Таня, ты сейчас упадешь. Я еду в Гагры с самим Якиным. Что? А ты куда? На удачные песни? Юбилейный концерт? Что-что? Какие там артисты будут? Серьезно? Прямо все? Якин, сдавай билеты. Мы едем в Москву.
0: 26 сентября 2026 года.
4: Москва, Лайф-Арена.
0: Большой фестиваль.
4: Удачные песни.
0: Михаил Шуфутинский.
4: Олег Газманов.
0: Группа «Комбинация».
4: Сергей Лазарев.
0: Андрей Державин.
4: Николай Басков.
0: Ольга Зарубина.
4: Григорий Лепс.
0: И многие другие звезды радиодачи поздравят любимую радиостанцию с 20-летием.
4: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.

0: Радио «Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-63457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки начать.

0: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена.
1: Юбилейный фестиваль «Радиодача.
2: Удачные песни».
1: Участник музыкального праздника.

0: Энциклопедия народной мудрости с Мариной Федункиных.
1: Дарите цветы вашим дамам каждый день. И им приятно, и вам не придется запоминать все праздничные даты.
0: Это радио «Дача».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
4: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
3: Михаил Шуфутинский.

0: Киркоров. Легендарные артисты, любимые хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.

Вы слушаете «Радио Дача». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 7763457 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. Угаран 127-27-76-29. Город Москва, 18+.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: РВБ, ОГРН 123-770-047-19-19, 142-181, Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Проверьте здоровье в Хеликс и Хеликс Лайт. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
0: Радио «Дача» представляет. 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Радио «Дача» отмечает 20-летие и приглашает вас праздновать вместе с нами.
0: Олег Газманов.
7: А

0: хиты, и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+. Лето. Там, где есть радиодача.